Нинивая, элутеро и кигаролан, тушмыл кеттега тольчу, апачикве. Инаравад, удимбалван, четелэрдэм куквэлилум, малки.